0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Алексей Текслер поручил главам территории подготовить избирательные участки, инфраструктуру и безопасность. В 15 муниципалитетах, включая Челябинск, пройдут довыборы. Выборы будут идти 3 дня, поэтому важно быть готовыми к нештатным ситуациям и держать связь с избиркомом и правоохранительными органами. Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта на госуслугах до 14 сентября. Уже зарегистрировались более 34 тысяч жителей. В Едкуле начался монтаж нового водовода. Долгожданный трубопровод будут прокладывать методом глубинного бурения. Специалисты уже приступили к сварке новых труб и подготовке их для дальнейшего монтажа на участке от 13-го переулка до Едкульского стадиона. Такое обновление инфраструктуры решили провести по причине износа водопровода протяженностью в 250 метров. Особую сложность в таких работах представляет то, что труба проходит под жилыми домами и дном местного пруда. В Челябинске на «Рыжий фест» приедет независимое издательство «Крафтовая литература», специализирующееся на фантастике, фэнтези, хоррорах, детективах и триллерах. К фестивалю команда создала мерч-коллекцию в коллаборации с фирменным стилем события. На ярмарке издательство представит социальную фантастику, сборник хоррор-рассказов, первый комикс, журнал «Рассказы» и иллюстрацию современных художников. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: о погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием.

0: Summertime на радіо 100.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль «Лампочка» и экспозиция работ Василия Неясова. Куда сходить в выходные? В 11 утра воскресенья в штабе хранителей наследия на Труда 89 пройдет книжный фестиваль «Лампочка». В программе благотворительная ярмарка книг и сувениров, мастер-классы, буфет и зона отдыха. Средства от продажи направят на подключение особняка к городскому отоплению. На фестивале можно будет приобрести книги и сувениры, поучаствовать в мастер-классах, отдохнуть в специальной зоне и посетить буфет без возрастных ограничений. А в Музее изобразительных искусств завершается выставка работ Василия Неясова. В экспозиции представлено более 70 произведений художника. Это живописный роман, в котором переплетаются человеческие судьбы, связанные с историей страны. Посетить выставку можно до воскресенья 16 августа включительно, говорит директор по развитию Виталина Силина.
2: В творчестве Василия Неясова воплотились лучшие черты русской реалистичной школы живописи. Его работы очень яркие и эмоциональные. Осталось несколько дней, чтобы успеть познакомиться с творчеством Уральского-Сурикова, увидеть в его работах знакомые бытовые сюжеты и погрузиться в теплые воспоминания, открыть для себя новый взгляд на уральскую природу и вдохновиться азиатскими мотивами. На выставке представлены свыше 70 работ художника из фондов нашего музея и собрания семьи художника.
1: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Каплан Паниш предложил заменить латинскую букву «П» на русскую на дорожных знаках парковки. По его словам, это логичное продолжение политики укрепления русского языка. Паниш отметил, что международное значение знака сохранится. По цвету и форме он останется узнаваемым для водителей. Депутат напомнил, что ранее в России уже приняли закон о вывесках на русском языке. И теперь дорожные знаки стоит сделать русскими не только по содержанию, но и по буквам. В Курске осенью появится памятник корейским и российским бойцам. Министр обороны Андрей Белоусов на приеме в честь 81-й годовщины освобождения Кореи заявил, что корейские воины вместе с Российской Федерацией освободили Курскую область от неонацистских формирований Киева, участвовали в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Он поздравил жителей Корейской Республики, отметив мужество их народа под руководством Ким Ир Сена в 1945 году и вклад победы в завершение Второй мировой войны. Белоусов добавил, что совместные успехи стали основой стратегического партнерства. В России появится внутренний реестр педофилов. МВД запустит единый перечень лиц, совершивших сексуальное насилие против несовершеннолетних в 2027 году. База позволит идентифицировать еще не найденных преступников и потерпевших, а также сохранять и запрашивать доказательства при расследовании. Кроме того, власти разрабатывают законопроект о расширении статьи об обороте детской порнографии. Предлагается наказывать за хранение, изготовление, покупку и перемещение таких материалов вне зависимости от цели. В то время как сейчас следствие обязано доказать цель распространения, рекламирования или публичной демонстрации. Из Google Play удалили приложения Ozon – основной Marketplace, а также Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. Сервисы остаются доступны в App Store. В Ozon заявили, что не нарушали правила Google Play и предложили пользователям Android скачивать приложения в RuStore, App Gallery или Galaxy Store. Ранее, 12 августа, из Google Play также удалили приложение Ozon Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а из App Store пропал платежный сервис Яндекс.Пэй. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: о погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Без возрастных ограничений.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Мне 8 лет. Я из города Челябинск, и я вам расскажу про книжку «Сказка о царе Салтане». Эта книжка, она познавательная, и она о том, что существуют разные чудеса и фокусы. Мне больше всего понравились чудеса, когда белка, она грызла орешки, скорлупки золотые, а ядра чистый изумруд. Прям такое волшебство, ведь не может быть, орехи ценные. Прямо сокровища. Если бы я встретил эту белочку, то я бы с ней договорился, как князь Гвидон, чтобы она мне отдала скорлупки и, может, хоть чуть-чуть ядра. А я им что-то взамен. Какой-нибудь очень хороший костюм. Кокошник, прямо как у царя Салтана и князя Гвидона, прямо такой костюм из злата. Мне больше всего запомнилось, как князя Гвидона превращали в насекомых, и это прямо, можно сказать, прям чудо, эта книга. Мне прямо очень понравилось. Я вам рекомендую прочитать книгу «Сказка о царе Салтане». Читайте хорошие книжки, ребята.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня я хочу поговорить с вами о произведении, которое мы вроде бы знаем наизусть. Это сказка о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Но давайте попробуем посмотреть на нее не как в детскую историю, а как на текст, который открывается заново, если читать его медленно. Интересно было узнать о фактах создания сказки. 1831 год. Пушкин и Жуковский затевают поэтический спор. Кто лучше напишет сказку на народный сюжет? Жуковский создает «Спящую царевну», а Пушкин – сказку о царе Салтане. Это не просто сочинительство, это дуэль. Азарт и мастерство. И, кстати, Пушкин победил с большим отрывом. Теперь имена. Они здесь не случайны. Гвидон. До сих пор филологи спорят, итальянское «гвидо» – лесной, германское «воин» или славянское «гадить» – отждать и угождать. Прислушайтесь, Гвидон действительно ждет. Только это не пассивное ожидание. Он строит, спасает, защищает и ждет отца, правды, а может быть чудо. А Салтан – это русифицированный султан. Но какой же это восточный владыка, если он слушает ткачиху с поварихой и теряет семью? Пушкин показывает, власть – это не гарантия мудрости. И ошибки совершают не только простые люди, но и цари. Перечитывая сказку о царе Салтане сегодня, я ловлю себя на мысли, что Пушкин написал притчу о том, как хрупко наше представление о правде. Каждый герой здесь живет в своей версии реальности. Ткачиха с поварихой в своей, сватья баба Бабариха в своей, Салтан в своей. И только читатель знает, как все было на самом деле. Но вот вопрос. А часто ли мы сами оказываемся на месте Салтана? Слушаем чужие слова и принимаем их за истину, не дав себе труда посмотреть на вещи своими глазами. Мне кажется, Пушкин не осуждает своего царя. Он оставляет ему путь от слухов к живому чуду. И в этом, пожалуй, самый глубокий смысл сказки. Истина не в том, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы однажды решиться и увидеть все самому своими глазами. Читать ее сегодня я рекомендую для удовольствия, ради ритма, ради языка, ради той радости, которая разлита в каждой строчке. Желаю вам вдохновения для приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В первом полугодии 2026 года промышленные объекты Челябинской области посетили 37 669 туристов, 16 тысяч школьников, 8 тысяч студентов, 6 тысяч участников бизнес-миссий и 6 тысяч самостоятельных путешественников. Промтуризм в регионе активно растет. В 2025 году предприятия посетили 111 тысяч человек. Это на 31% больше, чем в 2024. Сообщает областной Минпром. Такой динамике способствуют 132 экскурсионные программы на 76 предприятиях. Туристам доступны не только металлургические заводы, но и машиностроение, пищевая и горнодобывающая отрасли. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области запустило анонимный опрос о качестве работы общественного транспорта. Жители просят оценить пассажирские перевозки, состояние автобусов, маршрутную сеть и дорожную инфраструктуру. Ответы помогут сделать транспорт безопаснее, быстрее и комфортнее. Опрос займет не больше 5 минут. Пройти его можно на сайте ведомства до 23 августа включительно. «Трактор» начал продажу абонементов на домашние игры хоккейной лиги сезона 2026-2027 года. Цены практически не изменились. Предложены два варианта – регулярка и регулярка плюс плей-офф. Оба абонемента дают экономию от 20% бронь места на следующий сезон и бесплатный вход на матчи «Белых медведей». Для участников СВО и их семей скидка 50%. Продлить абонемент прошлого сезона можно до 31 августа со скидкой выше, чем для новых покупателей. Цены на сайте хоккейного клуба «Трактор». И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами, возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Проводим с вами эту субботу вместе. 11 часов 15 минут в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим Карла Бруни и кавер на композицию Absolute Beginners. Пусть эта суббота будет хорошей, спокойной и музыкальной.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Друзья, у нас на Радио 100 не только музыкально, но и очень интересно. Уже совсем скоро наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана. Азбука моды». В этом выпуске Марина Суханова расскажет о том, чем отличаются такие явления, как дезобелье, неглиже и пеньюар. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Если вы ранним утром слушаете нас еще в постели, наслаждаясь утренним кофе, то про вас можно сказать, что вы пребываете одновременно в дезобелье, в неглиже, пеньюаре. Давайте сегодня разберемся в нюансах этих французских терминов и научимся их правильно применять. Итак, в эфире модная азбука, буква «Д». Дезобелье. Этот термин появился во Франции еще в XVIII веке. Буквально перевод с французского «раздетый». И относился этот термин исключительно к высшему обществу. Знатные дамы и господа в роскошных интерьерах предстать в дезобелье могли только пред домашними. В этой одежде неприлично было показаться посторонним или выйти в свет. Дезобелье не в прямом смысле раздетый, голый, без одежды, а скорее недостаточно хорошо одетый для определенных условий в обществе. А вот в своих покоях пить чай или кофе, читать, рисовать, музицировать знатные дамы могли и предпочитали в дезобелье, без жестких корсетов и шнуровок, без пышных подъюбников на каркасе из китового уса, в одежде комфортной и расслабленной. Впрочем, к завтраку, дневной прогулке, обеду или вечернему приему следовало каждый раз переодеваться, соблюдая все тонкости дресс-кода. Интересный нюанс. Первоначально дезобелье – это мужской халат. Только потом термин распространился и на женскую одежду, в частности, на пеньюар. Пеньюаром во Франции было принято называть легкое домашнее платье-накидку. Его функция – защита от обильного облака пудры, румян и прочей косметики. Кстати, пеньюар оказался весьма живуч. Кто-то и по сей день имеет его в гардеробе. А кто заменил этот фривольный халатик на практичную пару футболка плюс треники, все равно сталкиваются с пеньюаром каждый раз, когда приходит в парикмахерскую. Ибо пеньюаром теперь зовут и ту накидку из капрона, которую мастер накидывает вам на плечи перед стрижкой. Осталось вникнуть и разобраться с термином «неглиже». И здесь мы неожиданно натыкаемся на социальное неравенство. Если для знати высшего общества XVIII века использовалось слово «дезобелье» для обозначения элегантных, интимных шелковых халатов, свободных легких платьев и пеньюаров, то для простолюдинов использовалось другое слово «неглиже». Сам термин «неглиже» с французского переводится буквально как «небрежный», «неаккуратный». За этим термином скрывалась грубая нательная одежда бедняков. Спустя столетия эта несправедливость в одеждах и терминах была нивелирована. Сегодня ходить в неглиже для всех означает одно и то же – ходить в полуодетом виде или в домашней одежде, не присущей светскому этикету, но никак не голышом, как ошибочно считают некоторые. С вами была Марина Суханова. Сегодня в рубрике «Азбука моды» мы разбирались в терминах «дезобелье», «неглиже» и «пеньюар». Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Дорогие друзья, в Челябинске почти полдень. Я, Соня Дегтярева, надеюсь, что ваша суббота проходит комфортно и интересно. Ну и, конечно, не забывайте ловить эти теплые последние летние денечки, ведь у нас не так много осталось прекрасных дней в этом теплом времени года, так что давайте сегодня сделаем то, что мы так долго откладывали. Хорошего дня, дорогие друзья, и отличного настроения!
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Япония рассматривает усиление санкций против России из-за визита Владимира Путина на Итуруп 13 августа. Меры пока не утверждены. Токио выразил протест, заявив о претензиях на 4 острова, но Россия отвергла его, подчеркнув, что Южные Курилы – это наша территория, а поездки руководства не обсуждаются с другими государствами. Территориальный спор продолжается десятилетиями, мешает мирному договору. Отношения ухудшились после 2022 года, когда Япония присоединилась к санкциям. Москва прекратила переговоры и совместные проекты. В то же время турпоток россиян в Японию за полгода вырос на четверть. Продажи туров у крупных компаний прибавили от 20 до 41%. Минэкономразвития предложило снизить штрафы за нарушения при перевозке организованных групп детей. Поправки делят нарушения на две категории. За мелкие – штраф от 3 до 10 тысяч рублей, а наказание до 100 тысяч сохранятся за угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В ведомстве считают, что это позволит гибко оценивать правонарушения и не смешивать незначительные ошибки в документах с серьезными. Эксперты, однако, предупреждают о риске роста нарушений из-за смягчения ответственности. Бывший министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить задания ЕГЭ. Причиной послужило рекордное число 100-бальников. В 2026 году 100 баллов набрали почти 10 тысяч выпускников, что на треть больше прошлого года. Из-за высокой конкуренции различия между абитуриентами становятся минимальными. Также каждый третий выпускник набрал более 180 баллов по сумме трех предметов. Роскачество предупредило о рисках при покупке ярких канцтоваров без маркировки. В них могут быть красители с тяжелыми металлами. Эксперты советуют избегать изделий с кислотными оттенками и резким химическим запахом, а также ароматизированных фломастеров и ручек, которые могут вызывать аллергию. При выборе школьных принадлежностей стоит изучать упаковку. Наличие знака ЕАС означает, что товар прошел проверку и соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: I'll give you whatever I can. Honestly, there's not a lot where I stand.

0: 12 часов 13 минут в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим композицию «Шуга» в исполнении Groovy Waters. Это будет кавер на одноименный хит группы Maroon 5. Ну и, конечно же, лирический герой в этой композиции сравнивает с сахаром любовь. Он говорит о том, как он хочет насладиться ее сладостью и как она наполняет жизнь совершенно другим вкусом. Дорогие друзья, давайте вместе прослушаем эту уже легендарную композицию.
1: Кавервилль на радио 100.

to be just another club for

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную субботу. Надеюсь, что ваш день проходит приятно и культурно, тем более сегодня есть куда сходить, и несколько фестивалей проходят в нашем городе, и спектакли, и другие арт-события. Ну и, конечно, не могу не напомнить, что Челябинск станет культурной столицей уже в следующем, 2027 году, и мы всячески поддерживаем это звание. В нашем эфире совсем скоро прозвучит совместный проект с Министерством культуры Челябинска.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: 17 августа Министерство культуры Челябинской области исполняется 22 года. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, а театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». Проекты становятся масштабными с новыми выставками, открытиями и благодарными зрителями навстречу культурной столице 2027. В гостях студии «Радио 100» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 22 года Министерству культуры Челябинской области, дата достаточно серьезная уже. И если вернуться немножко в прошлое, отмотать время назад, какие три главных решения первых лет работы заложили вот эту основу современной культурной политики региона?
2: Ну, я думаю, главное решение, наверное, это даже не решение было, а целая серия решений по воплощению политики в сфере культуры – это обеспечение доступности всех жителей Челябинской области к лучшим образцам культуры и искусства страны и мира.
1: А вот какие культурные коды Челябинской области, уникальные культурные коды, удалось не просто сохранить, но и выдвинуть на федеральный уровень вот благодаря слаженной работе министерства за 2 десятилетия?
2: Ну, хочу отметить, что за все эти годы у нас не закрыто ни одного учреждения культуры, что, в принципе, для каких-то лет, особенно тяжелых для культуры, это было довольно сложно, потому что приходилось общаться с главами администрации, выезжать на места, убеждать, что нельзя закрывать там библиотеки, музыкальные школы и так далее, потому что вообще бытовало мнение где-то вот в 2010-е годы, что библиотеки скоро закроются, потому что появились у нас планшеты, и мы такие сейчас все на планшетах будем читать и так далее. Но вы знаете, что мы эту позицию отстояли, и библиотеки сегодня мы, например, занимаем 5-е место среди всех регионов по количеству модельных библиотек, это включая и Москву, и Питер. Поэтому это так довольно достойно. Вот. А вообще, если говорить о сильных сторонах, которые мы развиваем, которые нам удается поддерживать, это, прежде всего, образование, потому что у нас 3 уровня образования – это музыкальная школа, колледж и, собственно, институт или консерватория. И здесь Челябинская область очень сильная, потому что в некоторых областях вообще нет высшего образования в сфере культуры, я уже не говорю о музыкальной культуре, например, соседняя Курганская, а у нас есть сразу Магнитогорская консерватория, и у нас наш вуз, институт искусств, который в основном кафедры исполнительского искусства. И также есть такие же кафедры в федеральном вузе, что тоже усиливает наши позиции сегодня, ну и в принципе по другим областям. Так что образование есть чем похвастаться. И вот детская филармония тоже один из проектов таких образовательно-кадровых, который кует наши кадры в профессиональной филармонической сфере и так далее. И здесь уже вот неоднократно меня приглашали на российские различные симпозиумы с выступлением именно о том, как у нас выстраивается работа в сфере образования, в сфере подготовки кадров. Безусловно, театральное искусство, можно сказать, библиотечное, я уже сказал, направление, и материально-техническое обеспечение – это то, что, ну, наверное, самое сложное и самое дорогое, потому что не просто надо отремонтировать там фасады, починить и так далее, это еще и инструменты, приобретение этих инструментов. Их довольно немало, не всегда там руководители у нас понимали раньше, для чего эти инструменты нужны и так далее. Вот сейчас Алексей Леонидович прекрасно понимает, что действительно те же самые баяны, например, они для разного возраста разные. И нельзя просто купить баян в музыкальной школе, на этом успокоиться. Вот, нужны разные инструменты и нужна практика. Для этого тоже у нас существуют различные программы. Вот как раз Министерство культуры продумывает и финансирует эти программы, отслеживает, мониторит и следит за улучшением качества и образования там, и так далее. Вообще очень много сфер в культуре, если так вот рассказывать. Ну, попросили вот несколько, я назвал несколько. Вообще направление у читателей библиотеки – одно музей, другое – музыкальная школа, третье – там высшее образование, четвертое – театры, концертные организации, самодеятельность и так далее. Это все направления, которые имеют свои законы, я имею в виду федеральные законы, а также законы развития, свои стратегии. И здесь, безусловно, надо каждому из них уделять внимание, чтобы ни одно из них не отставало.
1: Это точно. 22 года. Дата не круглая, но этот год такой ответственный, потому что возлагаются крупные мероприятия. Это нынешнего года проект этого года «Малая культурная столица» и, конечно же, главный проект следующего года «Челябинск. Культурная столица 2027». Как идет подготовка? Как мы движемся навстречу культурной столице?
2: Вы знаете, уже мне уже даже знакомые говорят, что въезжая в Челябинск, с какой бы стороны ни въезжал, обязательно видишь аншлаги, что да. Челябинск – культурная столица 2027. И действительно, это не просто так, мы не просто хвастаемся. У нас сейчас идут целый комплекс мероприятий, которые называются «Навстречу культурной столице». Вот мы готовимся активно, и на последнем оргкомитете я докладывал о том, как складывается афиша следующего года. Это очень серьезные мероприятия федерального уровня, мероприятия, которые будут здесь проведены в области. Вот. И также наши мероприятия, как сказать, повседневные, ежедневные, те, что мы проводим ежегодно. У нас более 280 мероприятий, которые входят только по постановлению правительства Челябинской области, являются областными при поддержке губернатора. Это представьте, какое количество мероприятий. Среди них, ну, известные Бажовский там фестиваль и так далее, Курчатов фест, вроде недавно пришедший, но тоже уже очень полюбившийся нашим зрителям, нашим слушателям и так далее. И включая какие-то небольшие, но очень необходимые мероприятия, связанные с поддержкой художественного образования, музыкального образования и так далее, какие-то фестивали. Ведь эти вроде как конкурсы, они не так ярко проходят, как Курчатов фест, но они охватывают всю область, проходят районные, зональные, областные фестивали, которые призваны не только отметить творчество наших ребят, но и педагогов. И педагогов мы тоже оцениваем и видим, что кого-то надо подтянуть, например. И постоянно проводятся у нас различные семинары, мастер-классы и так далее для педагогов в том числе. Поэтому такая, в общем, всеобъемлющая работа. И вот она сейчас у нас в два раза больше, в два раза сильнее, потому что мы, конечно, не должны лицом в грязь ударить. И в 27-м году здесь будет Координационный совет, и приедут все министры культуры нашей страны. И, конечно, мы хотим себя показать во всеоружии.
1: Мы все в большом предвкушении, что же будет у нас в сфере культуры. Очень ждем. Поговорим о людях. В преддверии дня рождения Министерства культуры произошли заметные кадровые изменения. Диана Малышева, ранее возглавлявшая дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий, назначена вашим заместителем по творческим специальным проектам. Вот это назначение, оно тоже же ведь связано, да, с будущими задачами региона?
2: Ну да, это вызвано прежде всего, конечно, тем, что очень большой объем работы у нас появился, связанные с новыми мероприятиями, связанные с сеткой мероприятий, связанные с логистикой очень серьезной такой, потому что когда приезжают там такие фестивали, как Дунаевский, например, или тот же Эрмитаж приедет и так далее, это очень серьезная большая нагрузка на наше министерство. Мы просили губернатора нам помочь в этом плане, он откликнулся, и у нас появился не только заместитель, там целый отдел, который занимается именно подготовкой и в дальнейшем проведением будет заниматься замечательного года, который мы проведем в рамках столицы. Вот, потому что, ну, по сути, это такой дирижер, который будет дирижировать. И сейчас мы доверили Диане Алексеевне и театр, и концертная организация. Сейчас входит в ее юрисдикцию. То есть она будет руководить, смотреть, командовать. Потому что каждый директор же на месте может не знать, что где-то в каком-то театре, что будет проходить в какой-то день. И так сделать, чтобы зрителю было удобно, с одной стороны, чтобы не было каких-то пустот в то же время в афише, и чтобы заполняемость зала была и так далее. Это очень сложная такая работа, похожа на дирижерскую, наверное, работу. Вот. А у Дианы Алексеевны очень большой опыт и в логистике, и в проведении крупных мероприятий. Так что я думаю, что как раз вот эта должность ей по силе.
1: Действительно, да, знаю вот эти все большие мероприятия, которые организованы Дианой Алексеевной, как парад 9 мая и большие все эти фестивали. Алексей Валерьевич, последний на сегодня вопрос, такой теплый, в преддверии дня рождения. Что бы вы пожелали своим коллегам и всем неравнодушным в культурной сфере нашего региона?
2: У нас вообще, я считаю, что культурные люди – это все люди, которые так или иначе, ну, хотя бы носят одежду, потому что это тоже элемент культуры. Вообще все, что не возьми, это элемент культуры. Я хочу пожелать, чтобы в следующем, ну, празднуя такой вот не юбилейный 22-й год, как можно больше возможностей возникало у наших зрителей, у наших слушателей, потому что мы именно на это работаем. Я вначале сказал, что наша политика – это обеспечение доступности. Вот чтобы эта доступность была, чтобы она чувствовалась. Понимаю, что не всегда можно достать билеты, но тем не менее можно не отчаиваться и знать, что этот спектакль будет повторен, я обязательно на него схожу и так далее. Мы эту возможность будем обеспечивать. Вот. А вы приходите к нам, мы вас очень ждем.
1: А я еще раз поздравляю вас с 22-летием и напомню, что в гостях студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Петехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Друзья, завершаем этот музыкальный час. Надеюсь, что ваша суббота проходит спокойно, приятно, ну и, конечно, культурно. Следующий час мы традиционно начнем с новостей, а впереди вас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Юкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В первом полугодии 2026 года промышленные объекты Челябинской области посетили 37 669 туристов, 16 тысяч школьников, 8 тысяч студентов, 6 тысяч участников бизнес-миссий и 6 тысяч самостоятельных путешественников. Промтуризм в регионе активно растет. В 2025 году предприятия посетили 111 тысяч человек. Это на 31% больше, чем в 2024. Сообщает областной Минпром. Такой динамике способствуют 132 экскурсионные программы на 76 предприятиях. Туристам доступны не только металлургические заводы, но и машиностроение, пищевая и горнодобывающая отрасли. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области запустило анонимный опрос о качестве работы общественного транспорта. Жители просят оценить пассажирские перевозки, состояние автобусов, маршрутную сеть и дорожную инфраструктуру. Ответы помогут сделать транспорт безопаснее, быстрее и комфортнее. Опрос займет не больше 5 минут. Пройти его можно на сайте ведомства до 23 августа включительно. «Трактор» начал продажу абонементов на домашние игры хоккейной лиги сезона 2026-2027 года. Цены практически не изменились. Предложены два варианта – регулярка и регулярка плюс плей-офф. Оба абонемента дают экономию от 20% в бронь места на следующий сезон и бесплатный вход на матчи «Белых медведей». Для участников СВО и их семей скидка 50%. Продлить абонемент прошлого сезона можно до 31 августа со скидкой выше, чем для новых покупателей. Цены на сайте хоккейного клуба «Трактор». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Друзья, встречаем новый час вместе с радио 113:13 в Челябинске. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на песню Адель «Set Fire to the Rain». Очень мощная, пронзительная композиция о разрыве отношений, о том, как же это поджигать дождь, когда все сначала кажется идеальным, а потом рушится. Думаю, что многие с этим сталкивались, надеюсь, что больше не доведется. Адель описывала эту песню как освобождение. По ее словам, суть в том, чтобы взять ситуацию в свои руки и прямо сказать: «Отстань от меня». Давайте пойдем по стопам Адель, дорогие друзья. Хорошего вам дня, отличного настроения. И пусть никакие плохие мысли вас сегодня не беспокоят.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100.

0: Лиза Стэнсфилд «All Around the World» только что прозвучала в эфире Радио 100. Друзья, в этом часе я расскажу вам о том, куда можно сходить завтра и как провести эти выходные. Поэтому обязательно слушайте афишу в эфире Радио 100 и продумывайте свои планы, чтобы выходные были культурными и насыщенными.
1: Summertime на Радио 100.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль «Лампочка» и экспозиция работ Василия Неясова. Куда сходить в выходные? В 11 утра воскресенья в штабе хранителей наследия на Труда 89 пройдет книжный фестиваль «Лампочка». В программе благотворительная ярмарка книг и сувениров, мастер-классы, буфет и зона отдыха. Средства от продажи направят на подключение особняка к городскому отоплению. На фестивале можно будет приобрести книги и сувениры, поучаствовать в мастер-классах, отдохнуть в специальной зоне и посетить буфет без возрастных ограничений. А в Музее изобразительных искусств завершается выставка работ Василия Неясова. В экспозиции представлено более 70 произведений художника. Это живописный роман, в котором переплетаются человеческие судьбы, связанные с историей страны. Посетить выставку можно до воскресенья 16 августа включительно, говорит директор по развитию Виталина Силина.
2: В творчестве Василия Неясова воплотились лучшие черты русской реалистичной школы живописи. Его работы очень яркие и эмоциональные. Осталось несколько дней, чтобы успеть познакомиться с творчеством Уральского-Сурикова, увидеть в его работах знакомые бытовые сюжеты и погрузиться в теплые воспоминания, открыть для себя новый взгляд на уральскую природу и вдохновиться азиатскими мотивами. На выставке представлены свыше 70 работ художника из фондов нашего музея и собрания семьи художника.
1: Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

Очень красивая мелодичная композиция «The Captain of Your Heart» только что прозвучала в нашем эфире, дорогие друзья. Ну а я желаю, чтобы вы сегодня были капитаном своего сердца, чтобы день прошел так, как хочется вам, чтобы вам было приятно, комфортно в нем находиться. Ну а мы с командой «Радио 100» сделаем все для того, чтобы приятным был ваш музыкальный фон для выполнения ваших планов на эти дни. Оставайтесь с нами на одной волне, мы всегда вам очень рады.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Каплан Паниш предложил заменить латинскую букву «П» на русскую на дорожных знаках парковки. По его словам, это логичное продолжение политики укрепления русского языка. Паниш отметил, что международное значение знака сохранится. По цвету и форме он останется узнаваемым для водителей. Депутат напомнил, что ранее в России уже приняли закон о вывесках на русском языке. И теперь дорожные знаки стоит сделать русскими не только по содержанию, но и по буквам. В Курске осенью появится памятник корейским и российским бойцам. Министр обороны Андрей Белоусов на приеме в честь 81-й годовщины освобождения Кореи заявил, что корейские воины вместе с Российской Федерацией освободили Курскую область от неонацистских формирований Киева, участвовали в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Он поздравил жителей Корейской Республики, отметив мужество их народа под руководством Ким Ир Сена в 1945 году и вклад победы в завершение Второй мировой войны. Белоусов добавил, что совместные успехи стали основой стратегического партнерства. В России появится внутренний реестр педофилов. МВД запустит единый перечень лиц, совершивших сексуальное насилие против несовершеннолетних в 2027 году. База позволит идентифицировать еще не найденных преступников и потерпевших, а также сохранять и запрашивать доказательства при расследовании. Кроме того, власти разрабатывают законопроект о расширении статьи об обороте детской порнографии. Предлагается наказывать за хранение, изготовление, покупку и перемещение таких материалов вне зависимости от цели. В то время как сейчас следствие обязано доказать цель распространения, рекламирования или публичной демонстрации. Из Google Play удалили приложения Ozon, основной Marketplace, а также Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. Сервисы остаются доступны в App Store. В Ozon заявили, что не нарушали правила Google Play и предложили пользователям Android скачивать приложения в RuStore, App Gallery или Galaxy Store. Ранее 12 августа из Google Play также удалили приложение Ozon Банка, попавшего под санкции Евросоюза, а из App Store пропал платежный сервис YandexPay. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14 часов 15 минут в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что проводите эту субботу вместе с нами. Мы очень ценим ваше общество, и нам очень комфортно в нем находиться. Надеюсь, что вам в нашем тоже, потому что мы делаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был приятным. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Хорошей вам субботы, приятного настроения и ярких впечатлений.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Или герою сказки Александра Пушкина и с кем он бы хотел встретиться в реальной жизни. История, которая вот уже почти 200 лет не теряет своей актуальности. Пушкинские чудеса вдохновляют деятелей культуры и сегодня. А ведущая книжных клубов Резида Салихьянова раскроет малоизвестные факты, как создавалась сказка и почему в ней звучат восточные ноты. Так что оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение.

0: Достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
1: 0+.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Без возрастных ограничений.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Мне 8 лет. Я из города Челябинск, и я вам расскажу про книжку «Сказка о царе Салтане». Эта книжка, она познавательная, и она о том, что существуют разные чудеса и фокусы. Мне больше всего понравились чудеса, когда белка, она грызла орешки, скорлупки золотые, а ядра чистый изумруд. Прям такое волшебство, ведь не может быть, орехи ценные. Прямо сокровища. Если бы я встретил эту белочку, то я бы с ней договорился, как князь Гвидон, чтобы она мне отдала скорлупки и, может, хоть чуть-чуть ядра. А я им что-то взамен. Какой-нибудь очень хороший костюм. Кокошник, прямо как у царя Салтана и князя Гвидона, прямо такой костюм из злата. Мне больше всего запомнилось, как князя Гвидона превращали в насекомых, и это прямо, можно сказать, прям чудо, эта книга. Мне прямо очень понравилось. Я вам рекомендую прочитать книгу «Сказка о царе Салтане». Читайте хорошие книжки, ребята.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня я хочу поговорить с вами о произведении, которое мы вроде бы знаем наизусть. Это сказка о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Но давайте попробуем посмотреть на нее не как в детскую историю, а как на текст, который открывается заново, если читать его медленно. Интересно было узнать о фактах создания сказки. 1831 год. Пушкин и Жуковский затевают поэтический спор. Кто лучше напишет сказку на народный сюжет? Жуковский создает «Спящую царевну», а Пушкин – сказку о царе Салтане. Это не просто сочинительство, это дуэль. Азарт и мастерство. И, кстати, Пушкин победил с большим отрывом. Теперь имена. Они здесь не случайны. Гвидон. До сих пор филологи спорят, итальянское «гвидо» – лесной, германское «воин» или славянское «гадить» – отждать и угождать. Прислушайтесь, Гвидон действительно ждет. Только это не пассивное ожидание. Он строит, спасает, защищает и ждет отца, правды, а может быть чудо. А Салтан – это русифицированный султан. Но какой же это восточный владыка, если он слушает ткачиху с поварихой и теряет семью? Пушкин показывает, власть – это не гарантия мудрости. И ошибки совершают не только простые люди, но и цари. Перечитывая сказку о царе Салтане сегодня, я ловлю себя на мысли, что Пушкин написал притчу о том, как хрупко наше представление о правде. Каждый герой здесь живет в своей версии реальности. Ткачиха с поварихой в своей, сватья баба Бабариха в своей, Салтан в своей. И только читатель знает, как все было на самом деле. Но вот вопрос. А часто ли мы сами оказываемся на месте Салтана? Слушаем чужие слова и принимаем их за истину, не дав себе труда посмотреть на вещи своими глазами. Мне кажется, Пушкин не осуждает своего царя. Он оставляет ему путь от слухов к живому чуду. И в этом, пожалуй, самый глубокий смысл сказки. Истина не в том, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы однажды решиться и увидеть все самому своими глазами. Читать ее сегодня я рекомендую для удовольствия, ради ритма, ради языка, ради той радости, которая разлита в каждой строчке. Желаю вам вдохновения для приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Дорогие друзья, время с вами летит незаметно. Завершаем еще один музыкальный час. 14 часов 56 минут в Челябинске. Прямо сейчас мы с вами услышим Даяну Кролл «It's Wonderful». А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Ну и, конечно, впереди вас ждет много отличной музыки, так что оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске сотрудники УФСБ задержали директора оптово-розничного комплекса «Челси» Дмитрия Авдеева. Его подозревают в даче взятки представителю банка. По данным следствия, руководитель торгового комплекса передал через посредника взятку сотруднику банка, чтобы не допустить повышения процентной ставки по кредиту. Вместе с Авдеевым задержали посредников. Возбуждены дела о даче и получении взятки, о посредничестве и о мошенничестве путем злоупотребления. Потребление доверием. Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко открыли в Челябинске новый филиал детской поликлиники номер 8 в жилом комплексе «Парковый премиум». Учреждение начнет принимать пациентов в ближайший понедельник, рассчитано на 200 посещений в смену и сможет обслужить до 5000 человек. В здании два отдельных входа для здоровых и больных детей, холл, гардеробная, удобные зоны ожидания с пеленальниками. Голикова отметила важность создания комфортных пространств для детей, а Мурашко отметил низкую детскую смертность и хорошую организацию профосмотров, добавив, что поликлиника больше похожа на игровую комнату, чем на больницу. Челябинская тяжелоатлетка Ксения Пасхина выиграла золото на спартакиаде народов России в Верхней Пышме с результатом 234 килограмма по сумме двоеборья. Спортсменка призналась, что ожидала более серьезной конкуренции, а победа далась легко. Это ее лучший результат за 4 года, хотя в карьере были и более тяжелые веса. Физический запас Пасхина планирует оставить на чемпионат России в Москве, который пройдет с 10 по 13 сентября. Девушка намерена выиграть золото. Тренируется спортсменка под руководством Павла Григорьева. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами возможны умеренные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Boston One in a Million, дорогие друзья, ну а вы для нас одни на миллион. Мы очень ценим наших слушателей и то, что каждый день вы выбираете нас. Спасибо вам огромное. Мы, в свою очередь, выбираем самые лучшие композиции разных лет для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Поэтому спасибо огромное за то, что вы остаетесь с нами на одной волне. Ну а впереди вас ждет много прекрасной музыки. Прямо сейчас The Rolling Stones, дальше Майкл Джексон и Робби Уильямс. Хорошего вам дня, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: 15:34 в Челябинске, дорогие друзья. Совсем скоро в этом часе мы с Мариной Сухановой поговорим о дезобелье, неглиже и пеньюаре. Почему эти слова стоят в одном ряду, но все-таки отличаются друг от друга, мы с вами узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Если вы ранним утром слушаете нас еще в постели, наслаждаясь утренним кофе, то про вас можно сказать, что вы пребываете одновременно в дезобелье, в неглиже, пеньюаре. Давайте сегодня разберемся в нюансах этих французских терминов и научимся их правильно применять. Итак, в эфире модная азбука, буква «Д». Дезобелье. Этот термин появился во Франции еще в XVIII веке. Буквально перевод с французского «раздетый». И относился этот термин исключительно к высшему обществу. Знатные дамы и господа в роскошных интерьерах предстать в дезобелье могли только пред домашними. В этой одежде неприлично было показаться посторонним или выйти в свет. Дезобелье не в прямом смысле раздетый, голый, без одежды, а скорее недостаточно хорошо одетый для определенных условий в обществе. А вот в своих покоях пить чай или кофе, читать, рисовать, музицировать знатные дамы могли и предпочитали в дезобелье, без жестких корсетов и шнуровок, без пышных подъюбников на каркасе из китового уса, в одежде комфортной и расслабленной. Впрочем, к завтраку, дневной прогулке, обеду или вечернему приему следовало каждый раз переодеваться, соблюдая все тонкости дресс-кода. Интересный нюанс. Первоначально дезобелье – это мужской халат. Только потом термин распространился и на женскую одежду, в частности, на пеньюар. Пеньюаром во Франции было принято называть легкое домашнее платье-накидку. Его функция – защита от обильного облака пудры, румян и прочей косметики. Кстати, пеньюар оказался весьма живуч. Кто-то и по сей день имеет его в гардеробе. А кто заменил этот фривольный халатик на практичную пару футболка плюс треники, все равно сталкиваются с пеньюаром каждый раз, когда приходит в парикмахерскую. Ибо пеньюаром теперь зовут и ту накидку из капрона, которую мастер накидывает вам на плечи перед стрижкой. Осталось вникнуть и разобраться с термином «неглиже». И здесь мы неожиданно натыкаемся на социальное неравенство. Если для знати высшего общества XVIII века использовалось слово «дезобелье» для обозначения элегантных, интимных шелковых халатов, свободных легких платьев и пеньюаров, то для простолюдинов использовалось другое слово «неглиже». Сам термин «неглиже» с французского переводится буквально как «небрежный», «неаккуратный». За этим термином скрывалась грубая нательная одежда бедняков. Спустя столетия эта несправедливость в одеждах и терминах была нивелирована. Сегодня ходить в неглиже для всех означает одно и то же – ходить в полуодетом виде или в домашней одежде, не присущей светскому этикету, но никак не голышом, как ошибочно считают некоторые. С вами была Марина Суханова. Сегодня в рубрике «Азбука моды» мы разбирались в терминах «дезобелье», «неглиже» и «пеньюар». Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: 15 часов 57 минут в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем этот час вместе с Фрэнком Синатрой, The Girl from Ipanema. В следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой, но впереди, конечно же, вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне и приятной вам субботы, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 16 часов 16 минут в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную субботу. Прямо сейчас кавервиль, а в нем композиция «Smoke on the Water». Легендарная песня от Deep Purple в исполнении Jazz Lounge Ants. Давайте послушаем эту интересную интерпретацию вместе.
1: Кавервиль на радио 100.

Друзья, пришло время напомнить, что если у вас вдруг поблизости не оказалось радиоприемника, но вы хотите по-прежнему быть настроены на волну Радио 100 и разделять эти музыкальные дни вместе с нами, вы можете это сделать на нашем сайте radio100fm.ru и в сообществе ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп. Кроме того, на сайте вы можете увидеть, какая песня сейчас играет в эфире, и записать в свой плейлист. Дорогие друзья, давайте с вами оставаться на одной волне.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты.

0: Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 16:55 в Челябинске, дорогие друзья. Время летит с вами незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было с вами очень хорошо, надеюсь, что вам со мной тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже совсем скоро, в понедельник, но вы остаетесь в компании прекрасной музыки, замечательных программ и большого количества интересной информации. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам хороших, культурных и насыщенных выходных. Пусть они будут легкими, спокойными и очень приятными. До встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс-тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Юкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.